тяга к тебе, это в чистом виде кайф. Baby, you are my space, baby, you are my life. Я знаю, ты бесценна, всегда это ценю.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь.

Ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский, разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Время тянется долго, дольше, чем вечность тут. Человек забыл про человечность тут. Маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя.

огромный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй, здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти, чудом избежав гибели. Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Саундтрек к фильму «Гладиатор».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Sky FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 92170.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Гонщик Коул Трикл молод и мало кому известен, но он не боится скорости и на полном ходу может вписаться в самый крутой поворот. На гонках главным сопернику Коула становится более опытный спортсмен Роуди Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не доходят до финишной черты. Происходит сильное столкновение, в результате которого соперники оказываются в одной больничной палате. Саундтрек к фильму «Дни грома»

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижец. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день начинается именно сегодня. Пятница, ребят, пятница. 10 июля на календаре, день зарплаты у многих. Это ведь здорово. А если вы еще в отпуск уходите, вам еще и отпускные могут накинуть. Так это вообще полная радость. Так что всех поздравляю.
4: Я вообще очень люблю, да, в пятницу говорить людям, что пятница. Как будто они не знают. Мне просто приятно это произносить.
3: Пятница. Ну, и ты такой самый первый приходишь на работу. Пятница, все таки ой, мы не знали. Это те люди, которые, знаешь, выкладывают фотографии. Дождь, снег, смотрите, снег. Вау! Боже мой, снег.
4: Очередь, смотрите, очередь.
3: Окей, снег в июле, это вау. Но дождь в июле, как не вау. То же самое, пятница.
4: Нет, сегодня пятница, это очень хорошо, не надо мне тут занудствовать,
3: но не портить настроение. А понедельник на следующей неделе будет 13-й. Вот что страшнее, пятница 10-я или понедельник 13-я?
4: Ну, понедельник любого числа всегда страшнее, чем
3: пятница. Итак, ну все, ребят, утреннее шоу «Активация» начинает свою работу, мы проснулись, мы готовимся, Грышков, Маша Малинина, рассказать вам, во-первых, о чем-то модном и интересном.
4: Обязательно.
3: История, связанная с какой-нибудь звездой, будет еще у нас рубрика «Музыкальный перевертыш». Конечно же, покурьезим и какой-нибудь праздник расскажем. Все это
4: а
3: впереди.
4: Именинников поздравим.
3: Точно, именинники, забыл. Конечно же, вас тоже отдельно. Для вас будет отдельный выход в нашем шоу. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление об образовании Общесоюзного народного комиссариата внутренних дел, в составе которого были созданы Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах, состоящие из одного секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы Союза СССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: 10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне, штат Теннесси, начался так называемый «обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась, у Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс, школьный тренер футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по поводу правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в $100.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: активация. Зацепила.
1: Ну, давайте уж и окурьезимся по-пятничному, знаете, так по-хорошему. Уже с самого утра, чтобы вечером, если что, если вы куда-то пойдете, будете проводить время в шумной компании, чтобы там вам уже это не грозило.
2: Да, и вы, например, рассказали бы об этом курьезе вашей шумной компании.
1: Это еще что? Что я упал сейчас?
2: Вот
1: это
2: именно.
1: Ничего страшного. Вот там-то где произошло?
2: Где произошло? Так, ребят, в мире произошло, и частично коснулось это Канады, в частности. Значит, GTA 6, игра Grand Theft Auto, GTA 6, тут уже весь год, да кого, даже больше, выкладывают тизеры, трейлеры, люди ищут какие-то пасхалки, тут смотрел фотографию, завод, не помню, где, в Швеции, не в Швеции, где, собственно, вот разрабатывают, там, значит, эти стоят какие-то охранники вооруженные, ну, то есть там под такая секретность, уже начинают предзаказы. Так вот, игра выйдет GTA 6 в 19 ноября. То есть, в принципе, еще ждать долго. Но уже канадский производитель электрических грузовиков на это время временно приостановит операционную деятельность на 2 дня из-за того, что игра выходит. Большинство работников уже сейчас берут отпуск на 19 и 20 ноября. Руководство думает, что-то тут не так. Ребята, а что это у вас такое будет? Тупо там, понимаешь, такое законодательство, что вот если ты берешь отпуск, а у тебя он обязательный, ты идешь в отпуск, неважно, что там, подожди, поработай за кого-то. Так вот, нормальная работа завода будет невозможна, поэтому 19-го... и работники завода заранее сообщили, что будут недоступны и на связь не выйдут. Мы будем исследовать Vice City. Это вымышленный город GTA в компьютерной игре. Ну и, собственно, все, ребят, все. Теперь завод говорит, ну ладно, сказали. Вот представляешь, где-нибудь в другом месте, ребят, вот завтра 2 дня, завод стоит просто. АвтоВАЗ такие, ну ладно. Все, идем играть. Представляешь?
1: Слушайте, ну у меня очень много знакомых, вполне себе взрослых уже мужчин с семьями, с детьми, которые просто любят играть. И я думаю, что вот они тоже бы взяли прям выходной, уехали бы в какой-нибудь коттедж, сели бы там,
2: ну,
1: с приставками, друганами и играли бы.
2: Ты знаешь, я вот не сильно игроман, но игра GTA — это моя самая любимая, наверное, единственная игра, которую я прошел. GTA San Andreas, GTA Vice City такая была игра. Но я,
1: да,
2: понял, я сразу понял, что нет смысла мне в нее играть сразу много, поэтому я очень дозированно играл в игру Vice City. Я играл 2 раза. Первый раз я не помню, сколько играл, а второй раз я играл 2 года в нее. То есть я поиграю, забуду недельки на 3, потом приду, пройду миссию, там, таксистом поработаю, еще кем, там же много разных историй. А потом, когда вышла игра GTA 5, я ее купил, но у меня не было мощности на компьютере, чтобы ее нормально воспроизводить. И у меня до сих пор, ну, не знаю, недавно купил себе компьютер, возможно, там уже, ну, я уже стал к этой игре, но, возможно, сейчас я все-таки передумаю и вот поиграю в GTA 6. Потому что я хочу прям по классике. Не, вот, не онлайн все эти игры, которые сейчас не на стриме, а вот не на стриме, а вот именно вот по классике, знаешь, диск там или что, флот, сейчас уже флешки, наверное, ставил играть. В общем, ребята, все игроманы, ждем. Ждем и, конечно, берем отпуска 19-20 ноября. Игра, кстати, 100 баксов стоит, там расширенная версия, не так уж и много.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, 10 июля, 10.07, 10.07.26, для кого-то это просто цифра, а для кого-то это ожидание целого года. Наконец-то у нас день рождения, говорят ребята, родившиеся 10 июля. Давайте вас будем поздравлять с удовольствием, но прежде чем уже окончательно всех поздравим, давайте узнаем, какие известные люди родились 10 июля какого-нибудь там старого, а может быть и не очень старого года.
1: Весьма старого года, 1765 год, родился в этот день Петр Багратион, русский полководец, генерал от инфантерии, князь и герой Отечественной войны 1812 года.
0: Ну, знаем такого. Юрий Стоянов, актер театра и кино, народный артист России, наш любимый ведущий программы «Городок». Конечно же, изначально все там с ним познакомились, но теперь он тоже и в кино снимается, и, в общем, очень деятельный.
1: Он очень классный, очень смешной, да, и с ним же сейчас шуточки везде, вот в этих shorts,
0: коротких,
1: да,
0: видео ты имеешь в виду?
1: Да, там знаешь, что говорят? Утром, как я утром выхожу на работу, типа вся красивая, накрашенная, как возвращаюсь? Как женщины, которых играл Юрий Стоянов.
0: Все понятно. Поздравляем с днем рождения, вы классные.
1: В 1856 году в этот день родился Никола Тесла, сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники. Я недавно смотрела про него, кстати, документалку, и самой главной проблемой Теслы было то, что у него не было нормального маркетолога, не было нормальных людей, которые бы продвигали его, потому что он мог придумать, но не мог это как-то грамотно продать,
0: реализовать,
1: пристроить. Да.
0: Эх, ладно. Поздравляем с днем рождения сегодня Софию Вергару, колумбийскую актрису, модель, телеведущую.
1: Просто классная девчонка.
0: Да, конечно, классная она. Ну, ребят, вот эти колумбийские женщины, да не услышит меня моя жена, они просто великолепны. Поздравляю.
1: И вы знаете, в этот же день вместе с Юрием Стояновым родился его...
0: Соведущий,
1: да, человек, с которым они очень много сделали классного юмористического контента, в том числе программу «Городок», тоже народный артист, Илья Олейников. Он родился в 1947 году. С днем рождения.
0: Да, у них разница ровно в 10 лет, и в один день отмечали свой ДРС, свой день рождения. Ну и кого еще сегодня можно поздравить, кому можно в гости прийти, сказать с днем рождения. Это у нас певица Джессика Симпсон. Американская певица, актриса, телеведущая, дизайнер. В общем, такая, знаете ли, конечно, грустно, когда она была немножко в тени Кристины Агилеры, Бритни Спирс, но все-таки своя есть у нее музыка. Мы ее поздравляем. Всех поздравляем. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появится подозрение, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Утро пятницы в разгаре, 10 июля на календаре. А прямо сейчас самое время посмотреть на ваш гардероб,
2: да.
1: И что-то в нем поменять, а может быть,
2: да.
1: Не менять, наоборот.
2: Угу. Докупить.
1: Модная, да,
2: можно
1: модная
2: что-то
1: рубрика.
2: Докупить, может быть, что-то достать, постирать, погладить и быть модной этим летом. Поговорим о трендах.
1: Тренды, хорошо, давай.
2: Итак, девочки, приготовили... Ручки, карандашики, бумажечки. Записываем. Макси-юбка. Тренд, который прослужит долго этим летом. Вместе с модными всякими купальниками возвращаются в гардеробы. Легкая макси-юбка. Это вообще суперзвездный образ.
1: Макси-юбка.
2: Длинная.
1: Ну, длинная, но легкая.
2: Супер длинная, да. Легкая, естественно, ну, не шерстяная. Итак, какие основы тренда? Это белый цвет, это какой-нибудь игривый принт, например, горошек, летящая полупрозрачность. Там, в общем, может быть, она может выглядеть как угодно. Главное, чтобы это была белая легкая юбка. Там может быть украшение из кружева, какие-то воланчики, свободные силуэты. Но главное... Главный секрет в том, чтобы верх был спокойный, угу. Чтобы юбка была именно прям главной в вашем образе. Итак, что дальше? Платье в японском стиле. Вы думали, это никогда не вернется, наверное, но оно есть. Это воплощение элегантности такого, да, дзен-спокойствия. Оно шьется и тоже из легких тканей, отличается плавными линиями. Главная выразительная черта такого наряда – это воротничок-стойка, выразительные принты какие-то часто цветочные и никаких лишних деталей, очень простой крой. Еще одна вещь, которая меня, честно, поразила. У меня никогда такого не было в гардеробе. Это черные шаровары.
1: Шаровары.
2: Которые оказались почему-то самыми модными брюками лета 2026. И стали главной альтернативой джинсам. Акцент на талии и свободный крой делают их такой универсальной базой для множества образов. Можно создать и современный силуэт. Если приталенный топ сверху, можно элегантный костюм сделать. Если поверх, например, черный, внизу черные шаровары, а сверху белый какой-нибудь жакет. А можно и добавить романтики, если наденете что-нибудь в стиле боха. Еще очень классный тренд. Мне нравится. У меня такого нет, к сожалению. Надо приобрести это туфли в горошек.
1: В горошек?
2: В горошек.
1: Это любые туфли, на которых можно нарисовать горошек.
2: Нет, тут очень классные. Кстати, есть не только, допустим, черные в белый горошек, есть бежевые в розовый горошек, такие песочные в какой-то фиолетовый горошек. Боже, тут такое есть. Это просто обалдеть. Вот и дизайнеры предлагают различные яркие варианты, экспериментируют с палитрами, как я уже сказала, и добавляют игривую бахрому. Ну и, конечно же, о сумочках хочу вам еще сказать. Сумка должна быть этим летом, девчонки,
1: как
2: зеленая.
1: Зеленая?
2: Зеленая. Разные оттенки зеленого. Это вообще прям может быть нежный фисташковый, какой-то мятный, ярко-желто-зеленый, оливковый, изумрудный. Главное, чтобы это было прям что-то зелененькое, что-то летнее.
1: Зелень, как травка?
2: Ну, там могут быть любые оттенки зеленого. Главное, зеленая сумочка, не забывайте. Дальше надеваем шаровары, туфли в горошек.
1: Угу.
2: И, собственно,
1: и пошла,
2: идем.
1: И пошла.
2: Да, пошла, пошла красавица.
1: И пошла красавица. Ну, да, хорошо, что поговорили о девушках. Мужчинам, в принципе, да, вот, ну, шаровары разве что можно.
2: Или туфли в горошек, почему нет?
1: У меня, кстати, есть один знакомый, у меня есть по поводу шаровар. Он летом любит вот одеваться в такую одежду, сделанную из натуральных материалов. Вот, и обязательно какая-то рубашка вот такая вот льняная, большая, там, вот, там из крапивы штаны сделанные, шаровары. И,
2: это
1: вот,
2: же круто.
1: Да, это очень круто, и самое главное, говорит, что это все нужно носить без нижнего белья, чтобы тело дышало.
2: Интересно, у тебя друзья.
1: Ну да, такой человек, да. То есть вот, чтобы тело дышало, чтобы ты был весь такой легкий, как облачко.
2: Крапивная.
1: Крапивная, да, кстати.
2: Без трусов.
1: Вот такие новости от Маши, от меня немножечко. Спасибо тебе огромное. Все записали, запомнили. Идем на маркетплейс, идем в магазин и покупаем себе все новое, красивое. И идем красивые на работу. Ну или куда вам сегодня в пятницу нужно идти.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Музыкальный перевертыш, любимый момент каждой пятницы, потому что в эти минуты я просто чувствую себя супергероем, особенно если мне удается угадать, что это за песня, которая была поставлена еще и задом наперед.
2: Да, если угадывает Маша, то получает победу в сегодняшней игре. Вы тоже присоединяетесь.
1: А если выигрывает Сереж, то он получает деньги.
2: Я ничего не получаю. Нет, в этом случае ничего не... То есть как бы такая игра, знаете, вот либо тебе классно, либо никак.
1: Либо тебе не классно.
2: Либо тебе не классно.
1: Но будем надеяться, что ему классно.
2: Все, слушаем внимательно песню «Задом наперед». Маша что-то опять руками дирижирует.
1: Я хотела дальше послушать. Мне кажется, там должно было быть понятно.
2: Ага, и там дальше... Нет, все, вот. Ну что, кто это? Давай, две подсказки,
1: я
2: кстати.
1: Не знаю, мне кажется, это из мультика из какого-то.
2: Ну, наверное, нет. Нет, нет, это не из мультика, хотя это... Да нет, это взрослая песня. Давай, два у тебя есть варианта.
1: Это одна девочка или группа?
2: Это одна девочка. И вторая подсказка?
1: И вторая девочка.
2: Нет. И вторая подсказка.
1: Это новая или старая песня?
2: Новая песня.
1: Прям новая-новая?
2: Новая-новая.
1: Ну, тогда я не знаю.
2: Ты знаешь абсолютно. Давайте слушать правильный ответ.
1: Настя?
2: Итак, внимание. Днясти. Это уже поздно варианты давать.
3: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, чтобы был.
2: Это Юля Зиверт. Прекрасная Юля Зиверт. Песня называется «Газ». Газ? У тебя дома газ или электричество?
1: Электричество, конечно.
2: Вот тогда ты не знаешь ее. А у меня газ, у меня Юля Зиверт.
1: Хорошо, Юля Зиверт. Хорошо. Я не знала эту песню. Классно, что она такая зажигательная.
2: Все тренды сейчас.
1: Мне уж прям это не по себе.
2: Ну, не знаю, все. Иди, покупай песню и слушай. Вот такая сегодня была у нас быстрая рубрика «Музыкальный перевертыш», а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: И рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Новости про самых известных людей на планете Земля.
2: Анджелина Джоли.
1: Известная. Извините.
2: Значит, она тут призналась, что она ни с кем не встречалась уже больше 10 лет. Ну, что она вкладывает слово «встречалась», она не указала. Просто говорит, как вот с Брэдом Питтом развелись. Я сконцентрировалась на воспитании детей наших многочисленных, приемных и родных. Ну, и в течение 10 лет уже вот как бы вот не было вот такого, знаешь, чтобы вот, ну, с кем-то вот встречаться.
1: Мне кажется, это возраст уже. Уже думаешь, зачем? Уже все понятно. Уже самый красивый там какой-то мужчина в твоей жизни уже твоим мужем был. Только надежд, ничего не оправдалось,
2: дети красивые,
1: хорошие.
2: Я когда
1: давайте
2: эту новость, понятно, что были какие-то у нее там, ну, какие-то были возможные там романы, что-то еще было. Вот я почему-то представил себя, недавно я посмотрел первый сезон, пока единственный сериал Гая Ричи «Джентльмены».
1: Угу.
2: Не фильм, а сериал,
1: я кстати,
2: рекомендацион. И там как раз вот одна из главных героинь, вернее, второстепенных, это мама главного героя. Когда у нее скончался ее муж, там герцог или кто-то еще. Собственно, там была такая легкая любовная линия с ее прислугой, с не прислугой, а человеком, который занимался хозяйством вот у них в этой усадьбе. То есть, вот мне кажется, Энджи тоже. То есть, нужно посмотреть. Вот у нее, может быть, есть водитель какой-нибудь.
1: Садовник.
2: Садовник, да. Хотя бы просто вот общение. Такое классное общение у них, шикарное.
1: Нет, я прекрасно знаю истории, как люди и в 60 лет заводят новые отношения, ведут себя при этом абсолютно как влюбленные подростки, ходят на свидания, дарят подарки, с трепетом вообще держатся за ручки. Это очень мило. Поэтому, может быть, Анджелина просто настолько вот была она разочарована.
2: Может быть, просто браком, может быть, она решила просто отдохнуть. Все-таки Брэд Питт же второй был или третий муж, не помню.
1: Ну
2: много мужей.
1: По крайней мере, не знаю,
2: насчет
1: мужей, да, романов у нее было.
2: Романов было много, достаточно. Да. И теперь вот, ну что поделать? Самое главное, что она об этом говорит в открытую, и теперь у нее там очередь опять из ухажеров.
1: Ну, она тоже непростая девушка. Нужно вообще и быть, и ей вроде как во всем угодить, но и самому быть не просто так угодливым, да, джентльмен?
2: Вот
1: самому
2: именно.
1: Что-то из себя представлять.
2: Либо найти человека, который ее вообще не знает. Ну, то есть не знает, кто она
1: такая. Ну, типа с другой планеты.
2: Ну, да, типа, да, здрасте, Анджелина, ну, ладно. Привет, да. Я Спок. В общем, ребята, всем хорошего настроения, всем шикарных выходных. Пятница, 10 июля на календаре. Мы ведущие утреннего шоу «Активация», Сега Рыжков и Маша Малина. Услышимся с вами уже на следующей неделе. Всем классного уикенда и пока.
1: Пока-пока.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Это заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. Цитата. «Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации». Также Лавров отметил, что российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине. Бундестаг проголосовал против предложения передать Украине ракеты «Таурус» и «Патриот». Партия «Зеленые» внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал поставку крылатых ракет «Таурус» из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме. Пятый предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет «Патриот» PAC-2 и ее передачу Украине. Согласно данным, опубликованным на сайте Бундестага, 79 парламентариев проголосовали за, 510 против, один депутат воздержался. Как отмечал президент Владимир Путин, применение Киевом ракет «Таурус» не повлияет на ход боевых действий, но нанесет ущерб отношениям России и Германии. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Комитет семей и воинов Отечества планирует запустить новый проект, в рамках которого молодежь, которая отправляет письма на фронт, будет получать ответные письма от бойцов СВО, сообщила руководитель комитета Юлия Белихова. По ее словам, у каждого ребенка будет дома бумажное письмо от бойца СВО, которое будет передаваться из поколения в поколение, которое он будет хранить. В этом году Комитет семей и воинов Отечества запустит проект «Связующая нить народов России», в рамках которого организаторы хотят показать многонациональность страны через героизм разных поколений, через разные семейные истории. Половина россиян, 50%, считает крепкую семью наиболее важной для себя ценностью. Это сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках своего выступления на Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Согласно результатам опроса, 42% опрошенных считают наиболее важной для себя ценностью справедливость, 16% – историческую память и преемственность поколений, а 10% – милосердие. Среди всех опрошенных ценность крепкой семьи выше на, безусловно, первое место с существенным опережением. Каждый второй назвал именно ее. 76% опрошенных согласились с тем, что одной из важнейших и необходимых целей для человека является создание семьи, рождение и воспитание детей, тогда как только 17% россиян убеждены, что времена поменялись и в жизни создание семьи не столь уж и важно. Всероссийский интернет-опрос был проведен с 29 июня по 1 июля среди 1699 россиян старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 75.93. Курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

Лос-Анджелесский полицейский Мартин Рикс смел и безрассуден. Он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёрту старше и осторожнее. Двое полицейских ветеранов Вьетнама расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами Вьетнамской войны, соплоченными в крепкую преступную организацию. Саундтрек к фильму «Смертельное оружие».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижиц. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Америка, 1930-е годы. Дерзкие нападения сделали Джона Диллинджера героем всех угнетенных и главных мишенью для лучшего агента Мелвина Первиса и директора бюро расследований Джона Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера, ни одна тюрьма не могла его удержать. В то время как приключения лихой банды, к которому примкнул малыш Нильсон и Эльвин Керпис, вдохновляют обозленных граждан. Гувер решает воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Саундтрек к фильму «Джонни Д».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Иван-Куриджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Путин подчеркивал, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта и обеспечению безопасности на долгую перспективу. Центробанк зафиксировал уменьшение пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявляет, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанк будет оценивать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Напомню, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25%. Это уже 9-е подряд уменьшение ставки. Свое решение Центробанк объяснил тем, что российская экономика вновь растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 24 июля. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. Ввоз направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Агропромышленный комплекс по итогам ушедшего сезона продолжает уверенно развиваться, что подтверждается объемами зерна и растительного масла, а также мяса, рыбы, сахара и картофеля, которых произведено больше, чем ожидалось. Для повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли правительство приступило в прошлом году к реализации 4 федеральных проектов, задача которых – повышение технологического уровня сектора экономики. Уже сейчас зафиксировано увеличение производства отечественных ветеринарных вакцин, помимо этого выпуска ферментов, пищевых и кормовых добавок, а также других вспомогательных средств. Студенты средних и высших учебных заведений имеют сегодня возможность пройти практику на предприятиях агропромышленного комплекса. Почти 6 тысяч специалистов и преподавателей прошли программу повышения квалификации, что позволит готовить новых специалистов для агропрома с учетом запросов отрасли. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: ...1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
3: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело

ледяный скалец позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло...

перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижиц. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 92170.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Жизнь преуспевающего менеджера Луиса Уинтропа III, управляющего богатейшей компанией Salt Street, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычные пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец. Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билла Рэя Валентайна, который и предлагает возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая парочка дьюков и не подозревает, что поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить. Саундтрек к фильму «Поменяться местами».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области, задуманный Киевом и его кураторами. Установлен гражданин России, которого планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Целями были самолеты, инфраструктура объекта и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, оснащенных килограммом взрывчатки. Теракт удалось предотвратить благодаря обращению предполагаемого исполнителя в ФСБ после получения предложения от украинских спецслужб. А суд в Москве арестовал 30-летнюю женщину за перевод 15 тысяч рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Максимальное наказание по статье 205 «Содействие террористической деятельности» – это пожизненное лишение свободы. Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Подразделения ПВО группировки «Север» с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости. Операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину с личным составом ВСУ, а также два наземных роботизированных комплекса боевиков ВСУ на Славянском и Константиновском направлениях. Мошенники вовлекают россиян в дроперство. Они предлагают жертве легкую подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые ошибочные переводы, и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок, аферисты обещают доплату за привлечение друзей. Чаще всего предложения о такой подработке приходят через всплывающие окна и объявления в интернете, рассылки по электронной почте, а также различные соцсети и мессенджеры. В МВД порекомендовали обращать особое внимание, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков и постоянно подгоняют, ссылаясь на срочность. Открытие больничного не поможет при выгорании, потому что у человека все еще останутся деструктивные поведенческие паттерны, перфекционизм и неумение говорить «нет». Об этом рассказала сотрудник Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. По ее словам, 2 недели дома снизят острую усталость, но не изменят когнитивные схемы. Перфекционизм, неумение говорить «нет» и не исправят дезадаптивную рабочую среду. Возвращение гарантированно приведет к рецидиву. Синдром эмоционального выгорания не может относиться к самостоятельным заболеваниям, потому что под ними подразумевается патологический процесс в организме. Однако выгорание может спровоцировать развитие других тяжелых патологий. Оно ведет к развитию цинизма и деперсонализации, к когнитивному снижению и росту числа ошибок. При этом винить во всем работодателя нельзя. Выгорание – это всегда взаимодействие между средой и личностью, добавила Махова. Курс доллара на сегодня 75.93, курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Существует тип людей, страдающих хроническим невезением. Они опаздывают на поезда, проливают красное вино на белую одежду, на них падают кирпичи. Единственная дочь миллионера Мари как раз из таких. Не повезло ей в очередной раз. Пропала где-то в Мексике. Ее отец поручает поиски первоклассному сыщику, в помощь которому находят невезучего человека. Расчет прост. Один невезучий должен вывести на другого. Саундтрек к фильму «Невезучие».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
2: Добрый вечер, Евгений.
0: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
2: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. Все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. Инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро. И в случае, что, допустим, люди, ну, закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, вот чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядок предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечение идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Соли» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что, ну, были ситуации, допустим, нужны дрова, да, физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организации, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто вот как бы стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первично участники СВО. Ну, вот как бы так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо, потому что как бы чем-то жертвовать и им приходилось, правильно, потому что очередь большая выстраивалась, ну и люди ждали. Вот таким образом. Ну а также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Угу. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать, поэтому как бы здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
0: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем, ну, на существующие сложности.
2: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
0: Ну, вот, ну, как осуществляется координационная деятельность, да, субъекта малого и среднего предпринимательства и органов, ну, местного самоуправления. И вот хотелось бы примерчики бы вот.
2: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие, как бы с этим со взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Ну, бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск, больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому как бы с этим больших проблем нет. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча бизнеса с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния неразвития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов, нормативных правовых актов, о повышении заработной платы и легализации трудовых отношений. Ну, хочется что сказать. А вот здесь уже как бы по обсуждению, здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, да, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на координационном совете, да, то есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то там, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, вот поэтому на координационный совет тоже так же бывает. Или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры как бы по их показателям. Соответственно. И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно, потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса, и мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов, ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
0: С документацией, соответственно.
2: Да, я не могу, сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это, я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: Мама. Мама. На Валдай ФМ.
1: Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
2: Кто там?
3: Это дядя почтальон.
1: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск.фм.
0: Телефон рекламной службы на Валдай.фм.
5: 92170707.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Оксан, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду?
1: Ну, кто предоставляет поддержку? Например,
2: предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да.
1: А что еще есть? Ну, какие еще есть?
2: Пожалуйста, из области бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают, представители не из области, как бы у них. А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Угу. Есть люди, которыми пользуюсь, как бы мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие вообще, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, мне нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует, то есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот, вообще.
2: Напрягую.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в Координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с таким выхожу вопросом.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находятся в работе, соответственно? Какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства на территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так. Как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и как я говорю, этой женщине давно пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица.
1: Угу.
2: И почему, объясню в двух словах, это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай и маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ним. То есть тебе еще и от солнца сберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядок предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий позалетелось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специальный специалист, который вот тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора КВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться, и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. А значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, на удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день, не просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей. И народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные из-за того, что этот бензин недополучить. Люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помнится, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закона, вот как говорят, не знаешь закона, господи, на это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже компьютеризирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнесе, возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Ну, с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, прям наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продаются дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова. Да. Угу. Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом, то есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать, еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там, если есть какая-то более-менее организация крупная, там, с работниками, сотрудниками, а, возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Вот это, опять же, мое личное мнение, но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, или в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юрия, нам звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Мы все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Но больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время – самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно, более активными.
1: Да, вот хочу пометить такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. И я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа долголетия, да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти, ну, люди, ну, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть, ну, в администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему, они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, ну, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то и не зайдет. Ну, нужна именно такая группа, где полностью все население. Ну, возможно, это новости Демянской ФХФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район. И информацию больше администрации, или как бы получается администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать ее далее. Она существует, но ее нужно улучшать однозначно.
1: Скажите, а вот с моего бизнеса вообще, представители моего бизнеса с Великого Новгорода посещают нашу администрацию?
2: Да, да.
1: А приглашают на конференцию?
2: Там? Обязательно приглашают, они и в Новгород приглашают, но я сама несколько раз присутствовала на таких заседаниях.
1: Вот надо бы, конечно же, нашим предпринимателям...
2: Как можно больше приходить.
1: Именно вот посетить, когда приезжает, да, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
2: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Но, во всяком случае, ребята, когда приезжают, я вот, ну, много раз как бы достаточно участвовал в таких совещаниях. И я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже вот на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, ну как бы все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
1: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас, ну, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти, ну, власти и организациями, вот, которые, например, влияют на развитие предпринимательства. Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
2: Ну да, конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть перед друг другом должны все быть честны, и все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и Координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрация Демянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
1: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, ну, мешающих развитию предпринимательства?
2: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Ну, первое – это упростить процедуры, как я уже говорила. сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, и там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужном направлении человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН, чтобы...
1: Ну, вот по поводу... Я перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
2: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
1: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
2: Да, это самое простое.
1: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения автоУСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на автоУСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
2: Да,
1: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу. Да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет автоУСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите автоУСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на автоУСН, если, тем более, страховые взносы платить не надо. Но это, опять же, надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы. Надо, не надо это.
0: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170720.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июнь. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуации топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения. Это соответственно. Потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: А патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭД, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали, а потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно, ну и потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия, ну, там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске оформляя соцконтракты молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская,
1: да,
2: ну что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост не будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно

0: для бизнеса, о действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое об информировании. Можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
0: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
0: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. И я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает, не у многих, но есть у людей отношения, как бы, а что им мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговорить, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не спорю, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
0: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ней работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходит. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты, кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом, как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес.

0: если они занимаются сельскохозяйственным направлением. А недостаточно у нас много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые ими занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодие у нас едешь, да, по району. Вот помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта, я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала, есть такой у нас, да, в Пархинском районе, поля посажены, приятно посмотреть.
0: Очень.
1: Надеемся,
0: приятно,
1: что в наших районах будет то же самое.
0: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажали, сколько выращивали мы лен. И сбыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
0: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
0: Да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
0: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как месяца, шестого. Как связаться в интернете?
0: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам. Естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
0: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него, да, соответственно.
0: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно.
1: Угу. Да. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председатель Координационного совета в области развития среднего и малого предпринимательства. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Программа «Поговорим о главном».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижиц. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, пора ведать любимого тестя. И любой ценой вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес. Ответ будет разрушителен для инициаторов таких действий, заявили в МИДе цитата. Подобные авантюрные замыслы и их реализация будут иметь далеко идущие последствия, предупреждением, что ответ на агрессивные действия в отношении нашей страны будет решительным и разрушительным для их инициаторов. Оставляем за собой право отвечать на угрозы в наш адрес всеми имеющимися силами и средствами, сказали «Известиям» в Департаменте информации и печати МИДа России, комментируя помощь НАТО киевскому режиму. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Согласно документу, ведомства рекомендуют ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, для детей 3-7 лет 1 часа в день, а для детей 7-11 лет 1,5 часов, для подростков 11-16 лет не более 2 часов в день. Важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Все российские аэропорты с сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту, где помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Оказывать медпомощь должны будут всем пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории. При этом депутат отметил, что задача такого медпункта – оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь. Если случай серьезный, то медики вызовут скорую, продолжая оказывать необходимую помощь до приезда бригады. При этом, если человек, который нуждается в помощи, сам не может дойти до медпункта, медики придут или приедут, в зависимости от расстояния, к нему сами, в другой терминал или даже к самолету. Самым популярным среди туристов курортом на Кубани этим летом стала Анапа, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Популярность курорта растет в том числе за счет создания новых гостиничных объектов, качественной инфраструктуры и системы детского отдыха. Помимо Анапы, высоким спросом у отдыхающих пользуются Геленджик, Кабардинка и Джанхот. Интерес туристов к этим курортам вырос на 15% по сравнению с прошлым летним сезоном. Также новой точкой притяжения для отдыхающих стало побережье Азовского моря. Курс доллара на сегодня 75.93, курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Бен Рэндалл – легендарный пловец-спасатель. Когда-то в ужасной катастрофе потерял всю свою команду. Чтобы найти свое место в жизни и забыть о том страшном событии, он решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он сталкивается с молодым и талантливым пловцом с характером – Джейком Фишером. В конце обучения они вдвоем отправляются к коляске в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. Саундтрек к фильму «Спасатель».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижиц. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучше.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким 16 веком, точнее с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадает тезка царя, пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жор Милославский. На их место в 20 веке переселяется великий государь. Поломка машины приводит к множеству неожидаемых и забавных историй. Саундтрек к фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования. Москва подчеркивает, в настоящее время создается зона безопасности на фоне очевидных стремлений Киева к эскалации конфликта. Пособники вороватого киевского режима из числа европейских элит всячески этому способствуют, закрывая глаза на неприкрытый террор и нарушение всех международных конвенций. При этом Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявил, мирного урегулирования украинского конфликта необходимо достигнуть как можно раньше. Глава государства напомнил, российская сторона многократно выступала с инициативами строительства новой, справедливой и надежной системы европейской и глобальной безопасности. Правительство делает все необходимое для обеспечения загрузки мощности нефтеперерабатывающих заводов, также производства топлива в достаточном объеме. Как сообщили в кабинете министров, в России достаточно объемов переработки топлива. Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, и при этом Федеральной антимонопольной службе поручено пристально следить за ценами на топливо и при необходимости строжайшим образом реагировать на выявленные нарушения. Отмечается, некоторые перекупщики, используя ситуацию на рынке топлива в стране, получают дополнительную прибыль и максимально повышают цены. В числе мер по преодолению складывающейся ситуации введен запрет экспорта бензина и дизеля из России. Это позволит добиться стабилизации стоимости и увеличения обеспечения внутреннего рынка. 15 июля – крайний срок уплаты НДФЛ. Если подана декларация 3 НДФЛ за ушедший год суммы налога к уплате, то ближайшая среда – последний день, когда ее можно погасить без штрафов и пений. Деньги нужно зачислить на единый налоговый счет. Платить можно частями. Главное – успеть закрыть всю сумму долга до этой даты. Если не успеть, с 16 июля надзор ведомство начнет начислять пени. Декларацию и сам налог необходимо подавать тем, кто получил доходы, с которых никто не удержал НДФЛ. Например, не было работодателя. Чаще всего это продажи имущества, квартир, машин, дач, которыми владели меньше минимального срока 5 лет. Также налог необходимо платить с доходов от сдачи жилья в аренду, дорогих подарков от неблизких родственников, например, недвижимости, акций или автомобилей, или выигрышей в лотерею, казино, помимо этого зарубежных доходов. Россияне готовятся к переходу на бензин Евро-3, а сервисы к ремонту их автомобилей. Согласно отраслевым данным, в России спрос на топливные присадки вырос от 10 до 30%. Автомобилисты стали активнее искать и приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство официально разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца нынешнего года. Пока эксперты предостерегают от такого самолечения, а покупатели присадок зачастую жалуются на качество продукции. Сервисы же, в свою очередь, готовятся к наплыву машин на ремонт. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение полутора месяцев и более, и водителям придется длительное время использовать такое топливо. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки

озера. Пилот погиб, остальные спаслись. Но как выжить вдали от цивилизации? Чтобы спастись в лесу, в полном диком животных, они должны полагаться только на друг друга. До спасения остается недолго, но Чарльз начинает подозревать свою жену в связи с Робертом. Саундтрек к фильму «На грани».

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижец. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Программа «Поговорим о главном».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
3: Добрый вечер, Евгений.
1: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
3: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. Все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. Инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены. Я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро. И в случае, что, допустим, люди закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, вот чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядок предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечивание идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Сори» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что были ситуации, допустим, нужны дрова физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организацию, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первичные участники СВО. Так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо, потому что чем-то жертвовать и им приходилось, правильно, потому что очередь большая выстраивалась, и люди ждали. Вот таким образом. А также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны.
1: Угу.
3: Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать. Поэтому здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
1: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем на существующие сложности.
3: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
1: Как осуществляется координационная деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления. И хотелось бы примерчики бы .
3: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие со взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск, больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому с этим больших проблем нет. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча бизнеса с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных о возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов о повышении заработной платы и легализации трудовых отношений. Хочется что сказать. По обсуждению здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на координационном совете, то есть есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, в этом на координационный совет тоже так же бывает. Или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры по их показателям. Соответственно, И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно? Потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса. И мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов. Ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов, именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
1: Ну, а с документацией, соответственно.
3: Да, я не могу, да, не могу сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
1: Кто там?
2: Это дядя почтальон.
0: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск.фм.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 0722.

0: программа «Поговорим о главном».
1: Оксана, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду?
1: Ну, кто предоставляет поддержку? Например,
2: предприниматель?
1: Да, предприниматель. Ну, например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да.
1: А что еще есть? Ну, какие еще есть? Ну,
2: пожалуйста, из области бизнес, именно бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают представители не из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Угу. Есть люди, которыми пользуюсь, как мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие вообще, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, но нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует. То есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот, вообще.
2: Напрягую.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в Координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там... напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, но как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с такими выхожу вопросом.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находятся в работе, соответственно? Какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса, и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства на территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так. Как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и как я говорю этой женщине давно, пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица.
1: Угу.
2: Почему? Объясню в двух словах. Это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай и маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ним. То есть тебя еще и от солнца оберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядка предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий позалетелось. Поэтому как бы... Я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются, вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специальный специалист, который вот тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора АКВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. Значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, на удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день не просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей. И народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные из-за того, что этот бензин недополучить. Люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помню, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закона, вот как говорят, не знаешь закона, господи, на это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже компьютеризирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнесе, возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Но с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, например, наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продаются дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
2: Да.
1: Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать, еще добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там если есть какая-то более-менее организация крупная, там, с работниками, сотрудниками, а, возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Это, опять же, мое личное мнение, но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, или в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да. Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, будет Оксана Юрьевна, звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Ну, все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Ну, больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время – самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно более активными.
1: Да, вот хочу пометить на такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Это уже в нем член совета общественного. И я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа долголетия, да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти люди, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть, в администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему, они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то и не зайдет. Нужна именно такая группа, где полностью все население. Возможно, это новости Демянской ФХФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район. И информацию больше администрации или, как бы получается, администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать ее далее. Она существует, но ее нужно улучшать однозначно.
1: Скажите, а вот... с моего бизнеса вообще представители моего бизнеса с Великого Новгорода посещают нашу администрацию?
2: Да, да.
1: Приглашают на конференцию?
2: Там? Обязательно приглашают. Они и в Новгород приглашают. Я сама несколько раз присутствовала на таких заседаниях.
1: Надо бы, конечно же, нашим предпринимателям
2: как можно больше приходить.
1: Именно посетить, когда приезжает, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
2: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз достаточно участвовал в таких совещаниях. И я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, юристы, все предложено, собственно говоря. Только уладить моменты, да, и все узнать об этом.
1: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, с другими органами власти и организациями, которые, например, влияют на развитие предпринимательства. Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
2: Конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть перед друг другом должны все быть честны, и все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и Координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая организация при округе и администрация Демянского муниципального округа. Как взаимодействие происходит, с этими организациями.
1: Какие рекомендации вы бы могли дать по устранению административных, правовых и экономических барьеров, мешающих развитию предпринимательства?
2: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Первое – это упростить процедуры, как я уже говорила. Сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время. на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужном направлении человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН, чтобы...
1: Ну, вот по поводу... Я перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
2: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
1: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
2: Да, это самое простое.
1: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения автоУСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на автоУСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
2: Да,
1: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу. Да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет автоУСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите автоУСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на автоУСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Но это, опять же, надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы. Надо, не надо это.
0: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июнь. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуация топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения. Это соответственно. Потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: Угу. А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: А патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Угу. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭД, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно. Сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали. А потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно. Ну и потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия, ну, там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская,
1: да,
2: ну что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост не будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку получить услугу в электронном виде. Я считаю, это очень удобно на самом деле. –

0: и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое об информировании. Ну, также, ну, можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информировано?
0: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
0: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос, решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. Я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает, не многих, но есть у людей отношения, как бы, а что им мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговорить, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не вспомню, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
0: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ней работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Ну, могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, ну, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходит. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты, кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом, как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. Достаточно у нас, ну, много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые ими занимаются именно.

0: осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодие у нас, едешь, да, по району. Вот помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта. Я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала, есть такой у нас, да, в Парфинском районе, поля. Посажены, приятно посмотреть.
0: Очень.
1: Надеемся,
0: приятно,
1: что в наших районах будет то же самое.
0: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажали, сколько выращивали мы лен. И сбыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
0: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
0: Да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
0: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как
0: месяца, шестого.
1: Как связаться в интернете?
0: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам, естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
0: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него,
0: да,
1: соответственно.
0: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно. Угу. Да.
1: Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Программа «Вечер приветов». Присылай свои сообщения в социальной сети ВКонтакте, а также по номеру телефона 8 950 68 333 94.

Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Да, действительно, сегодня вас уж точно никто не осудит за какие-нибудь танцы. Друзья, танцуйте, пойте, радуйтесь и слушайте радиостанции Валдай-ФМ, Демянск-ФМ, Руса-ФМ и, конечно же, Скоровный 3-ФМ. Всем привет-привет, меня зовут Иван Кожарин. Программа «Вечер приветов» уже в эфире. И, ну, что я могу сказать? Всех поприветствовать. Поприветствовать хочу и поздравить с пятницей, да, пятница, отличный денечек, разгар лета, теплеет за нашими окошками, несмотря на немножечко хмурное небо, но все равно тепло, хорошо, и к тому же еще и пятница, завтра выходные, все, круто, круто, круто, круто. И сегодня у нас, да, так, что же я хотел сказать, сегодня у нас 10 июля, друзья, да, лето в самом разгаре, как я уже это и говорил. Хочу напомнить, что наша группа ВКонтакте «Новгородская волна», «Валдай», «Демянск» и «Старая Руса» для вас созданы, для вас открыты, и там располагается пост, в котором, в комментариях которого вы можете присылать свои сообщения с приветами, поздравлениями и заявками на классную музыку. Также по номеру 8-950-68-333-94 вы можете направлять мне прямо в студию сюда свои смс-очки с заказами на классную музыку, приветами и поздравлениями. Так что не стесняйтесь, дерзайте, присылайте свои сообщения, я их зачитаю в этом часе. Сегодня у нас 10 июля 2026 год, и сегодня отмечаются следующие праздники. Так, сегодня у нас День Победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Вот такое вот событие происходило. Также у нас сегодня 170 лет с рождения Николы Тесла, великого изобретателя и инженера. Так, у меня прилетело какое-то сообщение, да, вот все мне под руку попадается, и немножечко так. Прилетело сообщение, которое я хочу прямо сейчас вам в прямом эфире и выдать. Так, одну секундочку, сейчас оно у меня загрузится, так. Завтра, кстати, вот мне пишут, что завтра будет день города в городе Старая Руса, ну, жители Старой Русы, можно сказать, ну, можно заранее поздравить с Днем города и даже вот такую вот штуку запустить. Да. Так, это сообщение прилетело ко мне. Так, что же у нас еще прилетело? Что же у нас прилетело еще? А еще прилетело у нас сообщение по СМС еще до программы. До программы «Вечер приветов» мне написали. И написали вот такое вот сообщение. Так, здравствуйте, можете передать привет Софи от Максима из Усть-Шахтинска. Я очень скучаю. Вот что пишет Максим. И можете передать привет. Да, Софи, да, уже передали. Надеюсь, что Софа слышит. И привет от своего Максима. Так, что же у нас еще? Еще по сообщениям у нас пока что нету ничего. Ну, будем слушать классную музыку и ждать от вас сообщения. Вы пишите, не стесняйтесь, и давайте сделаем этот пятничный музыкальный вечер музыкальным.

Трек, который сделал искусственный интеллект, продолжил наш сегодняшний вечерний эфир, дорогие друзья. Всем огромный привет, кто настроен на волны Демянск FM, Валдай FM, Рус FM и, конечно же, 100.3 FM. Всем огромный привет, в студии Иван Кожарин, программа «Вечер приветов» продолжается. Я продолжаю ждать ваши сообщения в группах ВКонтакте «Новгородская волна», «Валдай», «Демянск», «Старая Русса» и, конечно же, 100.3 FM. По номеру 8-950-68-333-94. И надеюсь, что в этом часе будет много от вас смс-ок, классных заказов на классную музыку, приветов и море хорошего, море позитива, хорошего настроения. Вот такое вот сообщение, ну, не то что сообщение, а вот пришел такой вот пост в группе ВКонтакте «Новгородская волна Демянск» и профсоюзный гастрономический фестиваль пройдет под названием «Никольская уха». Для сплочения коллективов, повышения имиджа профсоюзных организаций, поднятия корпоративного духа трудящихся 11 июля в субботу 2026 года на территории села Никольское планируется проведение профсоюзного гастрономического фестиваля «Никольская уха». Организаторы фестиваля – Песоцкий функциональный отдел администрации Демянского муниципального округа. Вот такое вот событие произойдет завтра, и вы можете в нем, конечно же, поучаствовать. Вот, я же перехожу к следующему сообщению, которое прилетело ко мне в группе «Новгородская волна Демянск». Сейчас я его отыщу, это не так-то просто. Так, «Новгородская волна Демянск», да, сегодня Всемирный день жареного мяса, вот пишет мне слушатель, который не представился, но он пишет, и вот что еще пишет: гастрономический праздник для любителей шашлыков и барбекю. Всем хорошего и вкусного вечера, вкусного мяса, вкусного вечера. По такому случаю песню Трофима «Шашлычок под коньячок». Вот такой будет трек звучать далее на волнах наших радиостанций. Так что делайте громче звук и давайте послушаем Сергея Трофимова. Песня называется «Шашлычок под коньячок». Вкусно очень. Так что делайте громче.

Я надеюсь, и ваши сердца тоже наполняет хорошим настроением программа «Вечер привет». В студии я, Иван Кожарин. Приветствую всех, кто настроен на волны радиостанции Демянск FM, Валда FM, да, Новгородская волна, Валда FM и Русса FM в городе Старая Русса на 91.9 FM. Всем огромный-огромный привет, и мы двигаемся дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас рассказать, что у нас будет завтра. Завтра, да, 2026 года, 11 июля, в субботу. Ну, это, во-первых, это будет, конечно же, выходной день. Да, день рыбака будет, состоится мероприятие, которым я вот потерял же эту информацию о мероприятии, которое будет происходить на территории села Никольская будет происходить профсоюзный гастрономический фестиваль «Никольская уха», который вы можете посетить именно завтра. А еще завтра у нас будет, если вы не любитель рыбалки, вот этого всего рыбного, завтра, вот, например, день шоколада будет. И день лошади. Да, так и написано. Завтра будет день шоколада и день лошади. Ну, не знаю, как-то так. Также завтра у нас еще будет день художника по свету. Вот тоже что-то такое странное, конечно, художник по свету. Ну, наверное, путешествует по разным таким вот достопримечательностям и пишет картины тех самых достопримечательностей, может быть. И день народонаселения. Да, день народонаселения. А также день крапивного заговенья. Крапивное заговенье завтра еще. Вот такое вот неизвестное, такое немного, может быть, даже странное, но такие завтра знаменательные и не очень знаменательные события. Так, а я же переношусь к очередному сообщению, которое прилетело мне на номер 8-950-68-333-94, и пишет слушатель, а может, слушательница, и передает привет всему Демянску, слушателям Демянска, Демянск FM, всем хороших выходных, включи песню. Положительный заряд, братан. Вот такое сообщение. Ну, мне прямо сейчас попалось на глаза. Положительный заряд, братан, будем слушать прямо сейчас на волнах наших радиостанций и наслаждаться этой классной песней. Двигаемся дальше. Всем хорошего пятничного вечера. Пишите в группах ВКонтакте «Новгородская волна», «Валдай», «Демянск» и «Старый Русса» по номеру 8-950-68-333-94. Я жду, и у нас еще целых полчаса на ваши приветики.

А мы же двигаемся дальше, друзья, и я хочу зачитать еще одно сообщение, которое прилетело ко мне в студию по номеру 8-950-68-333-94 и пишут: «Добрый вечер, передайте привет всему Демянску». Это уже было, вот оно мне все попадается на глаза. Так, привет, привет, привет, привет, Иван, то есть мне привет, да, вам тоже привет. Всем слушателям радио Демянск FM, всем хороших выходных, песню группы «Братан». Только что прозвучало, вот мне это сообщение попадается и попадается на глаза, вот так вот бывает. Есть еще одно сообщение, так, это от Усть-Шахтинского, или Усть... Да, Усть-Шахтинского. Так, привет, Иван. Родных. Так. Есть еще одно сообщение. Так, добрый вечер. Передайте привет всему Демянску от Мани с Ласточкой. И всем любви и добра. Поставьте песню группы Total «Бьет по глазам». Отличный трек из нашего далекого детства, который будет звучать прямо сейчас на наших волнах. Передайте, пожалуйста, наше сообщение. Вот что пишет слушатель или слушательница. Ваше сообщение передано, и группа Total уже звучит в эфире. Делайте громче.

А группа Total с песней из нашего далекого детства, из далеких нулевых. Ну, просто отличный трек, замечательный, прям слушал. Надеюсь, что вместе с вами и наслаждался этим замечательным треком. Но у меня есть... У меня есть пару слов о погоде в наших городах. Я прямо сейчас быстренько расскажу и перейду к следующему сообщению, которое уже есть. Оно в группе «Валдай». Новгородская волна «Валдай» и... Сейчас пару слов о погоде. Что же у нас там? Пару слов о погоде. В городах вещания наших радиостанций до 20 градусов. Ветер с северо-востока. Теплый, классный ветерочек. И местами поливает небольшой дождичек. Берите зонтики. Завтра у нас будет до 27 градусов, друзья. Вот прям настоящее жаркое лето завтра начнется. Ну и местами по Новгородской области будут лить большие дождики. Так что зонтики не оставляйте и не забывайте. А если забыли, придется промокнуть. Вот как-то так. Ну а в Анапе завтра-то солнечно, тепло, хорошо. Это где вещает радиостанция 100 ровно и 3 FM. И там 25 градусов прямо сейчас. Завтра чуть-чуть теплее будет, 26. Ну и солнышко будет анапское, жаркое, летнее, теплое. Следующее сообщение, прилетевшее ко мне в группе «Новгородская волна» «Валдай» из «Валдая». Поздравляем всех с Днем Семьи, Любви и Верности. И всем отличных выходных. Давайте в такой замечательный праздник послушаем песню Ирины Дубцовой. Главное – семья. Вот именно этот трек я готов поставить для вас, для всех семей. Давайте его слушать и наслаждаться. Хорошего настроения всем, хорошей пятницы. Вечер приветов продолжается. Я Иван Кожарин в студии. Жду ваши сообщения.

Вот под такой вот легкий, успокаивающий трек программа «Вечер приветов» на сегодня подходит к своему завершению. Но я успею еще поставить целую песню для слушателей, ну и для меня. Прямо сейчас я зачитаю сообщение, которое прилетело по СМС на номер 8-950-68-333-94. Привет, Иван, привет, привет, Демянск, всем отличного настроения. Песню группа «Алиса», песня «Славян». Небо «Славян», да, и мне привет от другого слушателя. И эту же песню просят поставить. Вот так вот, одну и ту же песню сразу два человека хотят послушать. Послушаем все вместе, всеми городами Старой Руссой, Демянском, Валдаем и Анапой. Послушаем песню «Небо «Славян». Всем хорошего летнего вечерочка, друзья. Всем хороших выходных. Программа «Вечер приветов» на сегодня завершена. В завершении нашей программы вот прямо сейчас прилетело огромное спасибо за ваш прямой эфир. Вы классный. Включите, пожалуйста, диджей Аллигатор. Доги стал, да, песня называется. Привет всему Демянску от Мани и Ласточки. Мы вас любим. Вот таким вот сообщением классным я на сегодня завершаю нашу программу вечернюю. Ну и Доги стал, конечно же, будет в эфире. Дождитесь, до конца часа прозвучит.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе работают стационарные камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их дислокация утверждена региональным управлением ГИБДД. На федеральной трассе М-10 «Россия» камеры установлены на следующих участках. 402-403 километры в районе Миронушки, 380 и 381 километры, а также 410 и 412 километры в районе Ижиц. Кроме того, одна камера расположена в поселке Зимогорье, дом 97. Водителям рекомендуется учитывать дислокацию при движении по этим маршрутам. В преддверии Дня старост администрация Валдайского округа рассказывает о людях, чей повседневный труд делает жизнь на селе комфортнее и уютнее. В деревне Наволок таким человеком стала Татьяна Струкова. Она настоящий лидер и председатель территориального общественного самоуправления «Память». На ее хрупких плечах держится порядок на всей территории. Она лично организует субботники, привлекает соседей к уборке улиц, высаживает цветы и следит за состоянием общественных мест. Но главное, умеет работать с бюджетом. Благодаря ее настойчивости ТОС «Память» участвует в местных инициативах и выигрывает гранты. Дважды проект становился победителем в областных и районных конкурсах, а полученные средства направляются на благоустройство территории. В эту субботу жители деревни Любница смогут проверить свое здоровье, не выезжая в районный центр. Завтра с 9 утра до 2 часов дня передвижной медицинский комплекс разместится по адресу Молодежная, 44. Приглашаются все желающие. Специалисты проведут экспресс-скрининг, измерят давление, уровень глюкозы и холестерина, определят индекс массы тела. Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жителям Валдайского округа напоминают о необходимости сообщать о фактах несанкционированного сброса мусора. Свидетелям таких нарушений предлагают зафиксировать происшествие. Рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это поможет оперативно устранить проблему и привлечь нарушителей к ответственности. За организацию стихийных свалок предусмотрены административные штрафы. Сообщить о незаконном размещении отходов можно региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения. Если свалка обнаружена в лесу, обращение направляется руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, места несанкционированного размещения отходов ликвидируются в рамках федерального проекта «Чистая страна». Указать местоположение стихийной свалки можно на сайте radar.reo.ru. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

You know, there's no stars without a night. And there's no wrong.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.